Точентко. Но стрес, но стрес. No, na drugi strani pa komad Gin & Tonic. Mimo grede, a veste, da je bil